0: твоем. Камень целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио Могилев.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Могилеве 4 утра.
1: Октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: мы с ним просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.
1: Радио «Могилев».

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. 14 октября в белорусских семьях отмечают важный и теплый праздник – День матери. Он посвящен тем, чья любовь и забота формируют будущее нации. В год белорусской женщины благодарность каждой из них звучит еще более значимо. Ведь именно на женских плечах лежит и семейный очаг, и профессиональный успех. Тех, кто олицетворяет эти слагаемые, пригласили на торжественный прием в Музей славы Могилевщины. С подробностями Нина Михнова.
4: С праздником, мама! Самые теплые слова в этот день звучат по всей стране в адрес тех, кто дает жизнь, не смыкает ночами глаз, когда ребенок болеет, воспитывает, оберегает и любит, несмотря ни на что. На торжественный прием по случаю Дня матери в Музей славы Могилевщины со всего региона пригласили накануне представительниц самой важной профессии. Среди приглашенных и бобруйчанка Ольга Горячева, многодетная мама, победитель республиканского конкурса среди многодетных женщин «Краса Беларуси 2025».
5: Старшему сыну 10 лет, среднему 5 лет и королевская двойня, им по 2 годика. Наверное, каждая мама горда своими детками, и это наш смысл жизни, это наше счастье, это безграничная любовь, которую мы дарим ежедневно им, а не нам.
4: Секретами счастья поделилась еще одна участница торжества, многодетная мама, победитель областного этапа республиканского конкурса «Семья года» из Могилева Анна Баранова.
6: У нас свой проект «Социальная помощь недоношенным деткам». Мы, в принципе, на всю республику заявили об этом проекте для того, чтобы дальше помогать мамам и малышам у нас в республике.
7: Вы счастливая женщина?
6: Очень, потому что у меня есть большая семья, у меня есть любящий муж, и в целом я счастливая женщина во всех аспектах.
4: В Могилевской области более 12 тысяч многодетных семей, и каждая седьмая мама в них уже награждена орденом матери. За рождение и воспитание 5 детей орден матери в этот раз вручен 7 женщинам. Среди них Ирина Авдеева из Кричева.
8: Старшему уже 23, самый младший год и 8. Ой. То есть как бы разница, да, между детьми первым и последним такая существенная, можно так сказать. Благодаря нашему государству, может быть, как бы так и такой поддержке, вот мы и решились на такую большую семью. То есть спасибо нашему президенту.
4: Вопрос карьера или семья для сегодняшней белоруски не стоит ребром. Государство поддерживает всесторонне. 11 видов государственных пособий и другие меры поддержки помогают и реализовывать свой потенциал, и создавать крепкие и счастливые семьи, отмечает председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Могилевского облисполкома Мария Шапневская.
9: Мы одна из стран на постсоветском пространстве, в которой 3 года мама может находиться в декретном отпуске, и все эти 3 года она получает пособие по уходу за ребенком. Семейный капитал у нас в области получило более 17 тысяч семей, и только в этом году семейный капитал получило более 640 семей. То есть быть многодетными – это модно, это круто и это интересно. И все направлено для того, чтобы многодетных становилось больше.
4: Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко подчеркнул, что День матери – это еще одна возможность выразить слова благодарности мамам за их каждодневный труд.
10: Я хочу пожелать всем здоровья, всем самого наилучшего, чтобы дети всегда были с матерью, а мать всегда гордилась своими детьми. И еще хочу слова благодарности высказать нашим многодетным и приемным, те, которые принимают детей, воспитывают. Для ребенка дом – это самое главное. Поэтому им тоже мира, добра. Всего самого наилучшего.
1: Местное время.
3: С 14 по 21 октября в Беларуси отмечается неделя родительской любви. Могилев открыл эту неделю торжественным приемом многодетных семей. Каждая мама – герой. Просто ее подвиг не в учебниках истории, а в обычной жизни. Это отметил на торжественном приеме многодетных семей председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков. Торжественный прием, посвященный Дню матери и Дню отца – это признание и благодарность за ежедневный, порой незаметный, но самый важный труд. В знак внимания для каждой семьи приглашенные на прием подарки от предприятия областного центра. 6 могилевчанок наградили орденом матери. Это символ того, что материнский труд в нашей стране ценят на самом высоком уровне, отметила одна из награжденных Олеся Варданян.
11: Очень благодарна за орден. От государства чувствуется поддержка. Больше мы пытаемся сами и детям показывать, что надо добиваться всего, свой труд вкладывать и расти. власти.
3: За каждой наградой своя история, бессонные ночи, первые шаги детей, свои тревоги и радости, которые не сосчитать. И праздничный прием – еще один способ сказать: «Мы ценим этот труд и благодарим», подчеркнул председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков.
7: Сегодня, на самом деле, очень важный день, и семейные ценности, они у нас закреплены на законодательном уровне, в нашем главном, основном законе, в Конституции. Я хочу поздравить всех с этим праздником, всех наших мам, и пожелать им, прежде всего, крепкого здоровья, пожелать мира, добра, чтобы в домах был уют, чтобы дети нас только радовали. С праздником!
1: Местное время.
3: Большой марафон семейных событий объединяет сразу два праздника – День матери и День отца. В течение недели в Могилевской области пройдут различные мероприятия – от торжественных приемов до правовых консультаций и тематических акций. Сегодня в Могилеве второй областной форум в поддержку семьи, материнства и детства «Дорога любви, счастье в детях». Также специальные семейные программы подготовили учреждения культуры. К слову, в том числе и сегодня многодетные семьи смогут бесплатно посетить экспозиции Краеведческого музея и музея этнографии при предъявлении соответствующего удостоверения. Также сегодня Министерство труда и социальной защиты совместно с облисполкомами проведет единый день консультирования по вопросам социальной защиты семей с детьми. Будут организованы прямые телефонные линии, а бесплатное правовое консультирование матерей и отцов по вопросам брачно-семейного законодательства и регистрации актов гражданского состояния запланировано на 21 октября. Главный смысл недели родительской любви – еще раз напомнить о ценности семьи и важной роли родителей в жизни и воспитании ребенка.
1: Бобруйский район.
3: Бобруйчанка Елена Скрицкая стала одной из трех победительниц республиканского конкурса «Бизнес-мама-2026», сообщает «Бобрлайф». Основательница праздничного агентства и мама троих детей представила проект «Код Беларуси» – интерактивную развлекательно-образовательную платформу, созданную на базе отечественного оборудования. В игровой форме школьники и взрослые могут узнавать интересные факты о Беларуси. Идея проекта принадлежит бобруйчанке, а воплотить ее в жизнь помогло участникам в конкурсе, организованном при поддержке Министерства экономики и Белинвестбанка. Разработка не имеет аналогов в стране и предполагает несколько форматов работы – от проведения мероприятий до продажи оборудования.
1: Славгород.
3: В Славгородском районе многодетной семье Кирилла и Юлии Шинкаревых вручили президентский подарок в рамках республиканского социально-культурного проекта «Третий батькал», сообщает портал «Славгород Новости Бай». У пары, воспитывающей двоих сыновей, недавно родилась дочка. В рамках этой инициативы семьи, в которых появляется третий ребенок, получают от имени главы государства батькову кошулю – крестильную рубашку в деревянном куфоре, которая призвана стать семейной реликвией. Поздравления и подарки от районного отделения партии «Белая Русь» родителям вручила Наталья Голик. Проект направлен на поддержку материнства, детства и укрепление традиционных семейных ценностей.
1: Местное время.
3: Могилевщина стала не только площадкой для диалога, но и точкой притяжения цифровых идей. Это отметили представители Министерства связи и информатизации на семинаре в Могилевском облисполкоме. Цифровое развитие, международный опыт, цифровые технологии и защита персональных данных. С подробностями Юлия Ритикова.
12: Онлайн оплачивать коммуналку, куплять квитки, заказывать талон до врача, электронно оплачивать проезд у громадским транспорте, навод отправлять важные документы. Пусть так развитие цифровизации допомагает нам эффективно выкорастовывать свой час и робить послуги зручными и доступными. У сучасном свете тема лишбового развития вельми важная. Могилевская область зараз працуя над платформой «Разумный город-регион», каже начальник управления справами Могилевского облвыконкама Дмитрий Тимофеенко.
13: Платформа «Умный город-регион», которая сегодня позволяет на базе этой платформы объединить большие данные и цифровые инструменты для достижения конечного результата, повысить качество и доступность оказываемых как населению, так и организациям услуг в цифровой сфере.
12: Так само эта платформа будет дозволять работникам держустановы не только реализовывать свои внутренние бизнес-процессы, потлумачила наместник директора Могилевского регионального инновационного центра Евгения Александрова.
14: То есть она помогает автоматизировать общение непосредственно внутри организации и между организациями в том числе. Получать какие-то отчетные данные, реализовывать витрину руководителя, получать это все в виде диаграмм, удобных отчетов.
12: И самое важное, громадяне повинны быть уверены, что их персональные данные опрацовываются на законных подставах и оборонены. И это так само обовязковая частка лишбового развития.
1: Костюковичи.
3: Костюковичах председатель райисполкома Наталья Осмоловская провела встречу с жителями Федоровки и прилегающих улиц, сообщает газета «Голос Костюковщины». Темами обсуждения стали благоустройство и социальная инфраструктура. Жители попросили открыть в микрорайоне магазин, привести в порядок дорогу к крынице, наладить уличное освещение и решить вопрос с обкосом пустующих участков. На улице Минской горожане предложили установить детскую площадку, а у местных кладбищ разместить фотоловушки для борьбы с выбросом бытового мусора. Представители Центральной районной больницы разъяснили порядок записи на плановое лечение и стоматологическую помощь. Все поступившие обращения и предложения районной власти взяли на контроль.
1: Местное время.
3: 22-й международный турнир на призы олимпийского чемпиона Сергея Горлуковича финиширует сегодня в Могилеве. В соревнованиях участвуют юношеские футбольные команды из Беларуси и России. За спортивными баталиями наблюдал наш корреспондент Анатолий Шпильков.
15: 8 футбольных команд, 3 насыщенных игровых дня, общение и обмен опытом. В межгосударственном турнире на призы олимпийского чемпиона Сергея Горлуковича участвуют юные спортсмены из Могилева, Минска, Солигорска, Гомеля, Борисова и Витебска, а также футболисты из Российской Федерации. К примеру, Дмитрий Эшенберг приехал из Великих Лук.
16: Футбол мне очень нравится. И как будто бы без футбола я не представляю жизни. Обстановка очень комфортная, такая международная. Самое важное – это получить опыт. Ну и хотелось бы, конечно, выиграть.
15: Турнир открыли команды из Могилева и Минска. Первая игра закончилась со счетом 2-1 в пользу Могилевского Днепра. Решающий гол забили на последних минутах. Впечатлениями поделились футболисты Иван Бунин из Минска и могилевчанин Максим Колосовский.
17: Конечно, обидно, что мы проиграли. Что-то не получилось, но про мандраж или там что-то беспокойство какое-то нет. Я спокойно это переношу. Профессиональная карьера – мечта моя. Но олимпийский чемпион – это что-то очень большое.
18: Эмоции хорошие, победа 2-1, минимальная. Задали темп игре, играли первым номером. На следующий матч ставимся в боевом настрое, только выиграть и выйти в финал.
15: Футбол всегда был и остается спортом номер один, считает главный тренер футбольного клуба «Днепр-Могилев» Игорь Криушенко.
19: Для молодежи это, опять же, возможность заявить о себе. Командная игра – это, опять же, взаимопомощь, доверие друг другу, вот, чувствовать плечо товарища. Это очень важные моменты и в воспитании, да, и в восприятии последующей, как говорится, жизни.
15: Межгосударственный турнир проходит на призы олимпийского чемпиона Сергея Горлуковича. Карьера футболиста начиналась здесь, на базе Могилевской спортивной школы Олимпийского резерва номер 7.
20: Через этот турнир за все время, это 22-й, прошли столько ребят, которые в прошлом стали игроками команды мастеров и защищают честь своих государств. Поэтому этот турнир для ребят, я считаю, огромное значение в их карьере.
15: В Могилевской области футбол действительно остается востребованным видом спорта среди молодежи. Доказательство тому цифры. Сейчас в спортивной школе Олимпийского резерва номер 7 обучается около 900 начинающих футболистов. Только в 2026 году в школу набрали более 120 ребят 6-7 лет.
1: Местное время.
3: 117 фактов нарушений правил охоты выявили сотрудники Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира с начала 2026 года. Общая сумма вреда, причиненного окружающей среде, составила более 4000 базовых величин. Сотрудники инспекции продолжают контроль за правопорядком в природоохранной сфере. Подробнее об актуальных правилах охоты рассказал старший государственный инспектор оперативного отдела Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Савельев.
21: С 1 октября по 31 декабря на территории Республики Беларусь проводится специальное комплексное мероприятие «Охота», основными задачами которого является усиление контроля за организацией и проведением охот гражданами и должностными лицами пользователей охотничьих угодий, выведение из оборота незаконных охотничьих орудий, в том числе незарегистрированных оружий и боеприпасов, выявление фактов незаконных охот, а также активизация профилактической работы с местным населением в целях получения оперативной информации. Также Могилевская областная инспекция напоминает, что лица, добровольно выдавшие запрещенное орудие охоты, в том числе незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от установленной законом ответственности.
3: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
0: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне произвел кадровые назначения в руководстве Министерства обороны и вооруженных сил. Генерал-майор Вадим Суров назначен заместителем министра обороны. Главную военную инспекцию ВС возглавил полковник Сергей Томчик. Кроме того, генерал-майор милиции Сергей Дорожко уволен со службы в органах внутренних дел по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. В Беларуси продолжается неделя родительской любви. Накануне в торжественной обстановке в Музее славы Могилевщины женщин региона с Днем Матери поздравил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко.
4: Я хочу пожелать всем здоровья, всем самого наилучшего, чтобы дети всегда были с матерью, а мать всегда гордилась своими детьми. И еще хочу слова благодарности высказать нашим многодетным и приемным, те, которые принимают детей, воспитывают. А для ребенка дом – это самое главное. Поэтому им тоже мира, добра. Всего самого наилучшего.
3: В следующем году белорусы будут работать больше. Министерство труда и соцзащиты установило расчетную норму рабочего времени. Такое постановление ведомства опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Расчетная норма составит 2050 часов для режима с 5 рабочими днями, выходные, суббота и воскресенье, 2031 час для 6-дневной недели с выходным воскресенье. Расчеты построены на базе полной нормы в 40 часов в неделю. В связи с проведением планового капитального ремонта железнодорожного моста с 22 октября пассажирские поезда на участке Могилев-Кричев будут следовать измененным расписанием и маршрутам. Также изменится расписание и маршрут ряда поездов региональных линий эконом-класса на участке Могилев-Кричев, а некоторые из них будут отменены. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также по телефону 105. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +9, +14. Сейчас в Могилеве +4.

Нового дня рабочей недели. Темно, холодно, сыро, неохота. Знаю, можете не рассказывать. Ну а раз все кругом об этом знают, зачем нагнетать? В конце концов, знаете, давайте сломаем систему, станем сегодня тем самым ясным солнышком, чтобы у коллег не появилось ни одной мысли о том, что день такой себе. Ну и про фон не забывайте. Далее послушаем Юлианну Караулову.

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь приглашает жителей страны принять участие в ежегодной добровольной акции «Дай лесу новую жизнь». Акция пройдет с 17 по 24 октября во всех регионах и будет направлена на формирование бережного отношения к природным ресурсам страны. Для участия необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Специалисты обеспечат посадочным материалом и инвентарем, проведут краткий инструктаж. Приглашаем присоединиться к акции. Ваш вклад станет частью системной работы по сохранению и приумножению лесного фонда Республики Беларусь.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Радио Могилев.
1: 7.24 на студийных. Народ выливается в четверг с большим желанием хорошенечко поработать, да? Но шутки шутками, но то, что вы сегодня проведете в кругу любимых коллег время, это, конечно, к лучшему. Ученые утверждают, что общение — это мощный ресурс для здоровья и долголетия. Еще общение делает человека более счастливым. Ну, а если человек приятен, то общение еще и понижает уровень стресса. Вот так вот. Так что мы, знаете, недооцениваем рабочие будни. А так бы сидели бы дома в четырех стенах в стрессе, да? Так вот, идите, общайтесь, пожалуйста, получайте удовольствие и понижайте уровень стресса. В общем, хорошего всем дня.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: впереди, и вот будете сидеть в одной позе, да, не поднимая головы, а иногда же хочется вот так вот прям выйти из нее и потянуться. Замечали, да, такое? А вот подтягивайтесь смело, не стесняйтесь, можете еще зевнуть как следует, потому что именно в этот момент у вас в организме вырабатывается гормон счастья. А еще предлагаю порцию эндорфинов от прослушивания любимой музыки. Я вообще считаю, что мы должны себе обеспечивать комфорт на рабочем месте, чтобы с удовольствием проводить там время. Даже на работе, да, это... Иногда очень даже увлекательно организовывать себе вот это пространство. Попробуйте, придя на работу, обязательно заварите себе любимый кофеечечек или чаечечек и подумайте, чем бы вы могли украсить сегодняшнее рабочее время.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на

0: Могилеве 8 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником, пишет Белта. Глава государства отметил, что благодаря кропотливой и очень ответственной работе представителей отрасли гражданам Беларуси доступны жизненно важные лекарственные препараты. Президент пожелал всем работникам здоровья, счастья, мира и новых достижений во имя любимой Родины. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая демонстрирует уверенный рост. Такое заявление сделал накануне министр экономики Юрий Чеботари, пишет СББАЙ. По его словам, задача нынешнего этапа – конвертировать договоренности лидеров Беларуси и Китая в конкретные проекты производства устойчивой межрегиональной связи. Ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, пройдет сегодня в Могилеве. Мероприятие начнется в 11 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. В ярмарке примут участие ведущие предприятия Могилева. В ходе мероприятия будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места. 17 и 18 октября в Могилеве пройдет большая сельхозярмарка. Уже в эти выходные локация возле оздоровительного центра Арт2О станет центром притяжения для всех, кто ценит натуральные продукты. Почти 30 ведущих предприятий и фермерских хозяйств региона привезут богатый урожай этого года. Для пожилых людей будет работать бесплатная помощь с доставкой от волонтеров БРСМ. А праздничное настроение создаст культурная программа. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belabb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +9, +14. Сейчас в Могилеве +5.

сериал «Запал и желание», а день ведь обещает быть удивительным. Просто давайте настроимся. Для тех, кто немножечко потерялся, напомню, сегодня уже четверг, 15 октября, ровно половина осени. Скоро выходные, зарплата, Новый год, весна. Смотрите, сколько прекрасных поводов порадоваться. Вот и давайте сделаем это вместе. Да и под любимую музыку делать это куда круче и легче. Скоро послушаем «Иракли», «Лондон, Париж».

Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Omen. Пора в Омен. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Омен. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте Omabay.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладе». Подробности на lada-da.by.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.

0: Радио Могилев.
1: Как утро начнет. На часах 8:27, а ведь скоро рабочий день закончится. Да, пока это не ощущается, но совсем скоро вы придете домой, да, там, как всегда, уроки, ужин, приготовь, посуду помой. А тем временем ученые рассказали, как мытье посуды влияет на здоровье. Оказывается, ежедневное мытье посуды, причем руками, положительно влияет на продолжительность жизни. Проведены были исследования, наблюдали за женщинами в возрасте 65-99 лет целых 3 года и сделали вывод, что если 30 минут в день заниматься домашними хлопотами, в том числе уборкой и мытье посуды, продолжительность жизни увеличивается на 12%. Кстати, для сравнения, женщины в Беларуси тратят 1 год и 4 месяца на мытье посуды, а мужчины 4 месяца. Наверное, поэтому средняя продолжительность жизни у женщин больше, чем у мужчин. Так-то, мужчины, к вам обращаюсь. Хотите жить дольше? Приходите домой сегодня, забирайте своих девочек и домашние обязанности и живите долго и счастливо вместе.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.

0: Ну что, утро, рабочее настроение, конечно, не поднимает, но кто, если не мы сами, должны позаботиться о своем душевном состоянии? Ученые назвали несколько способов, которые могут помочь человеку защититься от плохого настроения. Говорят, не стоит окружать себя плохими новостями. Концентрируйтесь на положительном. Слушайте любимую музыку, и даже если вам нравятся медленные песни, они тоже, как ни странно, положительно влияют на настроение. Ну и обратите внимание на то, что вы едите. Откажитесь от тяжелой пищи, вредных продуктов, но при этом время от времени не забывайте баловать себя любимыми блюдами и продуктами. Что ж, как говорится, это все хорошо, но и про фон, я думаю, забывать не стоит. На радио Могилев он самый лучший.
1: Радио Могилев.

0: Доброе утро наступило, надеюсь, не на вас, а потому день обещает быть прекрасным, важно лишь это заметить, поставить перед собой цель, добиться, удовлетвориться, убедиться в своей неотразимости и начать работу над новыми целями. Напомню, ждать понедельника не обязательно, чтобы что-то начать, пусть все у вас получится, ну а мы просто будем рядышком создавать фон для лучшего дня.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне произвел кадровое назначение в руководстве Министерства обороны и вооруженных сил. Генерал-майор Вадим Суров назначен заместителем министра обороны. Главную военную инспекцию ВС возглавил полковник Сергей Томчик. Кроме того, генерал-майор милиции Сергей Дорожко уволен со службы в органах внутренних дел по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Прием документов на заочное обучение по аграрным специальностям стартует в Беларуси, пишет Ньюсбай. С сегодняшнего дня документы будут принимать на ступень среднего специального образования. Поступить можно как на бюджетную, так и на платную форму. Конкурс будет проходить по среднему баллу аттестата, вступительные экзамены не предусмотрены. Зачисление на первый курс завершится до 10 декабря. С 15 ноября вступительную кампанию на заочную форму начнут аграрные вузы. Событием в мире. Во Франции в ходе протестов задержано почти 8 тысяч человек, пишет Ньюсбай. 80% задержанных несовершеннолетние. В отношении более 2 тысяч фигурантов применили ограничительные меры, предупреждения, требования компенсировать ущерб, запреты на посещение определенных мест. Последняя массовая акция в поддержку школьников и студентов собрала по всей стране более 160 тысяч человек. Ожидается, что протесты продолжатся. И в завершение, в связи с проведением планового капитального ремонта железнодорожного моста с 22 октября пассажирские поезда на участке Могилев-Кричев будут следовать измененным расписанием и маршрутом. Также изменится расписание и маршрут ряда поездов региональных линий эконом-класса на участке Могилев-Кричев, а некоторые из них будут отменены. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, в официальном мобильном приложении «БЧ Мой поезд», а также по телефону 105. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +9, +14. Сейчас в Могилеве +5.

0: желание, лениво, может быть, неохота опять напрягаться, что-то делать. Но, по моему подсчетам, вы уже должны быть на рабочем месте, значит, любимый напиток, любимые лица коллег, хиты из приемника сделают свое дело, поднимут градус настроения. Ну, а тем временем я, Ира Александрова, буду рядышком и подгонять вас, направлять и, собственно, желать всего самого-самого наилучшего. Ну, а мы, как всегда, готовы поддержать все ваши рвения хитами.
1: Радио «Могилев».

Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на ladadefizda.by.

0: просто разбежались все по работам, садам, школам. День активный будет у всех, а значит, есть вероятность, что вечером опять придете домой и окунетесь в заучивание правил или стишков со своими школьниками. Ученые утверждают, что если окружить себя маслом с ароматом розы, то заучивание будет проходить куда более эффективнее. Аж на 30%. Ну, если получится, обязательно напишите нам, как все прошло. Ну, а пока еще один вывод ученых. С фоном из хитов время пролетает быстрее. Накручивайте громкость.
1: Радио Могилев.

0: 2021. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев. Всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Глобальных досягнений чакать не варто, але вы прикметно просунетесь на шляху до своих метов.
2: Телец.
1: Обставины могут примусить вас выйти из зоны комфорта. Спочатку это может вас наполохать, але перемены могут у вынику опынуться до лепшего.
2: Близняты.
1: Не отмахивайтесь от конфликтов и от того, что выкликает ваше раздражнение. С этими почутями необходимо разобраться, потому что за ими хавается тое, что назапашивалось годами.
2: Рак.
1: Не отрымайте решение, поколь вы не побачите полной картины.
2: Лео.
1: Будет шмат суперечностей, але все-таки вы сможете знайсти некое решение.
2: Дева.
1: Все, что треба для рука на пират, у вас уже есть. Пора собраться с духом, как почать рашуча денечить.
2: Шали.
1: Коли отчуваете незадоволенность або раздражнение, дозвольте себе выказать все это.
2: Скорпион.
1: Справы, за какие вы возьметесь, обовязково отрымают протяг. Якими б незначными яны не сдавались.
2: Стрелец.
1: Приготовьтесь до того, что многое в этот день будет отбываться зусім не по плане и не по заведенному парадку.
2: Козярог.
1: Важно не бояться перемену. Будьте открыты усяму новому. Не лянуйтесь спробовать то, что ранее вас не цікавило.
2: Водолей.
1: Коли ситуация поставить перед вами выбор, вельми важно, как вы пролечили наступствы своего решения, як минимум, на несколько кроков наперед.
2: Рыбы.
1: Небезпека зыходить от затоенных крыут. И от неупевненности у себе негативные почути штурхнуть нелживые учинки. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилев. Твои хиты, твои.

Ярмарка с 11 по 20 октября возле ТЦ «Стрелец». Рыба, консервы дальневосточные, мед, чай, алтайские, восточные товары, одежда для всей семьи, сумки, обувь. Улица Каштановая, 4.

0: 9:56 на часах, за окном красивейшая осень, а мы все в работе, в делах. Ну и тут есть свои плюсы, да? Рабочее время пролетит быстрее, начальство наверняка оценит вашу стороне премией, если вы будете работать усердно. Ну а вдохновение, вот оно здесь, на радио Могилев. Я, Ира Александрова, тем временем ваша компания. После 12 услышимся вновь. Ну а пока только хиты, прямо по курсу. Всем настроения.
1: Радио Могилев. Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Наши хиты.

0: Кирилове 10 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Мальдивами о воздушном сообщении, пишет Белта. Документом определяются условия осуществления полетов, посадки и высадки пассажиров при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок в некоммерческих и коммерческих целях. Республиканская акция «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Кампания направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в лесхоз или лесничество. Лесохозяйственные учреждения подскажут, где требуется помощь волонтеров, обеспечат всем необходимым, сообщила заместитель по идеологической работе Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Ирина Цесельская.
4: Там вам проведут небольшой инструктаж, предоставят инвентарь, посадочный материал, покажут место, где нужно создавать новые леса. Предварительно можно на сайтах наших официальных узнать контактные телефоны. Ну, а если что-то не получится, то наш телеграм-канал «Лесные новости Могилевщины», там размещаются все вопросы, связанные с акцией.
3: В Могилевской области проходит масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В этом сезоне медицинские работники делают акцент на защите уязвимых категорий граждан. В арсенале медиков в этом сезоне находятся обновленные вакцины. Доступны как платные, так и бесплатные. Ожидается, что по итогам кампании уровень вакцинации составит около 12,5%. Плановая техническая проверка системы оповещения населения проходит сегодня в Могилевской области, сообщили в областном управлении МЧС. Во время проверки будут включаться электросирены. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не требуется. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belabb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +9, +14. Сейчас в Могилеве +7.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля.

В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa Кашалот. Оформи карту Visa.

0: можно не только слушать.
1: Радио нижнее подчеркивание Могилев.
0: Мы есть в ТикТоке.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
3: Радио «Могилев».

0: В Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас, проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Верхнедвинский район Витебской области, где ознакомится с современным проектом в области мясного животноводства, передает Белта. Глава государства доложит о ходе осенних полевых работ в Беларуси, итогах работы АПК Витебской области за 9 месяцев и строительстве животноводческих помещений, в том числе профилакториев для телят. В Нижнем Новгороде прошел 10-й юбилейный международный литературный фестиваль имени Максима Горького. На нем объявили лауреатов международной литературной премии «Данка-2026». На награды в конкурсе претендовало 500 рассказов. Победителями стали только 15 авторов. Среди них и учительница Могилевской средней школы номер 38 Елена Кананкова с рассказом о первой деревенской любви «На болотах выпь кричит».
4: Программа фестиваля потрясающей была. Нижегородская литературная ярмарка, которую посетили знаменитые писатели Александра Маринина, Олег Рой, Дарья Донцова, Денис Драгунский. И актеры-литераторы были Валерий Баринов, Николай Бурляев. Писатели и поэты встречались со студентами и школьниками Нижнего Новгорода.
3: Оформить ДТП теперь можно через приложение в смартфоне. Его не нужно скачивать, просто пройти по ссылке, которая размещена на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию, и ввести все необходимые данные. Система сама проверяет права и полисы через базу. Если что-то не сходится, предложит вызвать ГАИ. У обоих водителей должны быть номера белорусских операторов мобильной связи. Хотя бы у одного должна быть камера, чтобы сфотографировать повреждения и место аварии. Плюс нужен доступ к интернету и геолокации. И в завершение о спорте. В Могилеве в спортивном комплексе «Олимпиец» проходят Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по настольному теннису. Участники разыграют 6 комплектов медалей в олимпийских видах программы. По сумме результатов в каждом разряде будут определены победитель и призеры в общекомандном зачете. Начало игр сегодня в 13 часов, 16 и 17 октября в 10 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +9, +14. Сейчас в Могилеве +9.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
4: Любовь рождает чудеса. Дарит солнце нам двоим. Тает время на часах. Мы за ним и не следим.

0: Привет всем! Это снова программа «Чарт подбери» на радио Могилев, и я, ее ведущий Рустам Османов. Пришел в эфир играть на струнах вашей души. Нет, всей же души бить в бубен. Ну что ж, осенняя пора, как говорил классик, очей очарования. При этом нашему организму очень может не хватать солнца. Не то чтобы нынешняя осень с этим не справляется, но такая пора года, знаете ли, все очень нестабильно. А лишний запас тирозин гидроксилазы не помешает. Поэтому я вам притащил немного солнечного треков. Мажьте уши кремом от загара. Мы начинаем, чарт подбери.
1: Чарт подбери!
0: Одни на солнышке лежат и на солнышко глядят, что, между прочим, чревато для зрения. А другие буквально живут ради солнца, еще и поют об этом. С одной стороны, это какие-то напевы бездельников про пляжи, песок, море, солнце и валяние дурака под ним. А с другой, как раз этого порой в холодное время года и не хватает. Да и о чем еще может петь серф-рок-группа? The Sun Rays, I Live for the Sun.

0: 54 по 69 годы. Зато успели подарить миру трек, под который загар ложится ровнее. Чарт подбери.
1: Чарт подбери!
2: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
3: Что?
2: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
1: Чарт подбери.
0: Вы пробовали когда-нибудь гоняться за солнцем? Делать мне больше нечего, чарт подбери, это вполне ожидаемый ответ. А вот у группы Шокин Блю нашлась причина так поступить. И дело не в нехватке витамина D.

Так вот, может показаться, что Shock & Blue, ну или во всяком случае одну только вокалистку Маришку Вереш, не устраивает родной нидерландский климат, мало солнца, поэтому она будет следовать за ним до скончания времен. Но нет, климат здесь ни при чем, а виной всему любовь, вероятно, неразделенная. Что же касается беготни за солнцем до конца времен, представим, что это реально кто-то захотел провернуть, то, по-моему, этот кто-то скончается раньше, потому что солнце в этом случае никогда не сядет. Все время будет светло, и от нехватки сна догоняющий просто упадет замертво. Да, как-то не очень солнечно получается, черт подбери. Но оставим всякое мрачное позади. Мы же хотим принять солнечные ванны в октябре. Есть еще один трек, солнечный до безобразия. Думаете, почему он вам настроение так поднимает? Вы его миллион раз слышали, и, возможно, только потому не получили тепловой удар, что не задумывались, о чем там поется. Bonnie M, Sunny.

0: готовь, как говорится, сани летом, чтобы потом осенью не хандрить, быть бодрым и мотивированным. Ну а возникнут проблемы, слушай Бонни М, «Чарт подбери».
1: Чарт подбери!
0: Итак, всем уже давно известно, что если солнце светит, то у вас и настроение хорошее будет, и витамин D вырабатывается, и биологические часы точное время показывают. А вот что если солнце закрыто тучами? Ну тогда с перечисленными процессами возникают проблемы. Но микроскопический загар все равно возможен, потому что ультрафиолетовое воздействие на кожу сохраняется. Так что помните, даже если вы солнце не видите, оно все равно есть. The Prodigy, Invisible Sun.

0: Конечно, не все так просто в треке Prodigy про невидимое солнце. Это не какая-то сводка погодных новостей. Это либо талантливо подобранный набор слов, либо какие-то скрытые смыслы. Тут надо еще разбираться. Но в любом случае, кому, как не представителям Туманного Альбиона, петь о невидимом солнце, черт подбери.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Прогноз погоды. 5 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем +13, +18.

отличие от Shocking Blue, парлор-мобы идут не за солнцем, а навстречу ему. Если думаете, что в реальности этот вариант лучше, то нет. Особенно, если вы передвигаетесь очень быстро. Все опять упрется в недостаток времени для сна. Я это испытал сам лично, когда передвигался самолетом в сторону Сибири. Только, кажется, вечер наступил, как через пару часов, нате вам рассвет. Но я не об этом, а о том, что если хочешь погреться, то пошевелись и выйди из тени навстречу солнцу, чарт подбери. Ну а все наши песенки на сегодня спеты. Делал ярко в эфире Радио Могилев, с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку от рассвета и до заката, но избегайте постоянных прямых лучей, чарт подбери. Пока.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район, пишет Белта. Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие стратегии. Президент отметил, что с учетом условий северных регионов Беларуси, зоны даже не рискованного, а критического земледелия, особо важна дисциплина и оперативность всех работ. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район высказался о больших перспективах лесопереработки, пишет Белта. В этой связи он обратил внимание на развитие Африки. Этот регион обладает значительным потенциалом и демонстрирует высокие темпы экономического роста. Однако Африка не обладает лесными ресурсами, и глава государства полагает, что Беларусь может сработать в этом направлении. Общественная приемная по вопросам потребительского рынка работает сегодня в Могилевском областном объединении профсоюзов. Жители региона могут обратиться за консультацией и помощью, если столкнулись с необоснованным повышением цен, отсутствием продажи товаров первой необходимости, сходным ассортиментом или реализацией продукции ненадлежащего качества. Телефон общественной приемной 33-00-63. 17-й открытый турнир по бодибилдингу и фитнесу «Кубок Железного Льва» состоится в Могилеве 17 октября. На участие подана 241 заявка от представителей 21 региона Беларуси и России. Турнир начнется в 14 часов по адресу: проспект Пушкинский, 7. Вход свободный. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем +9, +14. Сейчас в Могилеве +10.

Ира Александрова, и, конечно же, ваши теплые, добрые пожелания. Будут они с 13 до 14, ну а пока впереди много-много хорошей музыки и наше с вами отличное настроение. Гоним дальше и всем отличного дня.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900.
2: Срочно едем в «Лада».
0: Подробности на ladadefizda.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз 15 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, температура воздуха днем от 9 до 14 градусов тепла.

0: последний раз.
1: Ну что, на часах 12:34. С каждым уходящим часом настроение, мне кажется, все выше и выше. А ученые подумали, посмотрели, покопались, провели.

0: в зависимости от обстоятельств времени суток или дня недели. Так вот, в ходе исследований ученые отметили, что счастье и самооценка были больше выражены по понедельникам и пятницам, а еще по сравнению с зимой в другие времена года люди испытывают чувство одиночества меньше, а еще меньше тревоги или депрессии, а еще повышаются ценности счастья, удовлетворенности жизни, ощущение того, что жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Что ж, осень на календаре, за окном красотища неописуемая. Мне кажется, у вас сейчас растет вот это вот ощущение, желание жить и творить. Про фон только не забывайте, чтобы мы не зря старались для вас.
1: Наши хиты.

0: Nine brown eyes.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

0: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября суперузкая стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу. Город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви. От 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уделяет повышенное внимание сфере сельского хозяйства, ставя целью еще более развить это направление. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район, пишет Белта. «Мы свое сельское хозяйство в целом спасли, но надо двигаться дальше», — сказал глава государства. Александр Лукашенко в качестве одного из достижений отметил, что страна экспортирует продукты питания на 10 миллиардов долларов в год. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки обратил внимание на необходимость индивидуального подхода при проведении сельскохозяйственных работ с учетом практического опыта, передает Белта. Главе государства доложили о ходе осенних полевых работ. При проведении посевной акцент делается в том числе на увеличении сева озимой пшеницы. При этом по республике сокращаются посевы озимого тритикалия и озимой ржи. Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения животноводческого хозяйства в Верхнедвинском районе подарили теленка японской породы, пишет Белта. Теперь теленка перевезут в хозяйство президента. Глава государства сразу попросил специалистов дать подробные инструкции, как корову этой породы правильно содержать и кормить. Республиканская акция «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. В рамках акции будет проведен фотоконкурс среди волонтеров на лучшую фотографию о посадке лесных насаждений. Его итоги подведут 25 октября. Подробности фотоконкурса можно узнать на официальном сайте Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения, сообщила заместитель по идеологической работе Ирина Цесельская.
4: Но если в двух словах, достаточно сделать позитивную фотографию, придумать какой-то слоган, отправить на электронный адрес нам на почту, мы разместим в нашем телеграм-канале. И та фотография, которая больше лайков наберет, и у нас ждут призы победителей, потому что победители признается как лицо, запечатленное на фотографии, так и лицо, которое делало фотографию. И мы выдаем сертификат на посещение одного из наших охотничьих домиков на один день, абсолютно бесплатно.
3: Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. Местами заморозки до минус 2. Днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 11.

0: которым можно с вами связаться для того, чтобы поздравить именинников сегодняшнего дня, передать приветы своим родным, близким, признаться в любви, а может просто поделиться хорошими новостями. Короткий смс номер 9940 и вайбер через 44-56-86-176. Меня зовут Ира Александрова. Давайте вместе сделаем день ваших близких немножечко ярче.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карте.

0: 100% кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Наши хиты.

0: Хорошо, когда на работе есть повод почаёмничать с коллегами, от души поздравить любимую коллежку, которая своим появлением на свет сплотила коллектив и сделала день ярче. И у нас есть такое вот поздравление для Яковенко Ольги Петровны от коллектива, любящего от коллег, с пожеланиями оставаться всегда такой же прекрасной, замечательной. Ты у нас самая лучшая, самая родная, самая вкусная клубничка. Вот так вот про вас отзываются ваши коллеги. Я с удовольствием присоединяюсь к поздравлению и, конечно, очень хочется, чтобы коллектив ваш всегда радовал своим настроением, ну а вы их своим, собственно, таким вот клубничным видом. С днем рождения вас. Далее вот Инны привет единственному незаменимому мужу Валерию, родной. Знаешь, есть такие слова: я всегда за тебя молюсь и с тобой ничего не боюсь. Это про нас, потому что ты мой, я твоя, и это самое главное. Ты моя опора, моя любовь, моя жизнь. Твоя навеки я, обнимаю крепко, целую нежно. Такое вот сообщение есть, и еще есть привет. Привет в кабинет 308. Девчонки, давайте веселее. Это от Алины пришло сообщение. Ой, девчонки, что бы вы там ни делали, веселее — это всегда здорово, всегда классно. Так что давайте делайте громче вместе под хиты, веселее и ритмичнее. Ну и самое главное, обеденный перерыв. Нужно разложить калории куда нужно. Вот и давайте, накручивайте.
1: Привет в обед. Слушай и поздравляй. Поздравляй и слушай.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
4: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
5: Что?
4: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900.
6: Срочно едем в «Лада».
4: Подробности на ladadefizda.by.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 10-15 со знаком плюс.
3: Наши хиты.

что, обеденный перерыв – это прекрасное время, когда вы можете почьемничать с коллегами, узнать последние новости, ну и, собственно, передать кому-нибудь привет. Почему этим и не заняться? Привет в обед прямо сейчас, и ваши приветы, признания, поздравления я продолжаю выпускать. У папы день рождения! Ефремов!

0: лучшая папка на свете. Это Елена написала. Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям для вас, Михаил. Ну, самая лучшая папка на свете. Это о многом говорит. Поэтому продолжайте в том же духе. Будьте лучшим папкой. Ну и, собственно, пускай у вас все получается. Исполнение желаний, богатство несметных, удачи, везения и всего самого-самого наилучшего. Далее огромный привет Людмиле. Прошло 10 лет, и я все так же люблю тебя, моя малышка. Это Володя написал. С годовщиной нас. С годовщиной я вас тоже поздравляю. Будьте счастливы, будьте довольны друг другом, вашими отношениями, вашей жизнью. Шагайте рядышком друг с другом. В одну сторону смотрите. Ну и, конечно, побольше вам приятных событий в жизни. И еще одно поздравление для Лукьянова Александра с 25-летием. Поздравляют родные, близкие. Желают успехов, счастья, много различных приключений и отличного настроения. Александр, присоединяемся. Будьте счастливы, будьте довольны. И пусть у вас все получается так, как вы хотите. Друзья мои, пишите и вы, а мы с удовольствием все ваши сообщения выпустим в эфир.
1: Привет, в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Говорите ваших любимых теплым словом. В общем-то, собственно, и зачитываю все, что есть к этой минуте. Привет, Радио Могилев. Спасибо вам за то, что вы есть. Вас очень люблю. Это Ольга Станиславовна написала. И спасибо вам, Ольга Станиславовна, за ваши теплые слова. Нам безумно приятно. И, знаете, вот так окрыляют, что ли, эти слова. Хочется работать и работать. А далее привет, Радио Могилев. Привет программе. Привет в обед. Ой, спасибо большое. И моему любимому Люлечку большой привет. Это Надежда написала. Такая вот любвеобильная Надежда. Всем привет, ну и Люлечку отдельный. Аксенову Татьяну поздравляют с днем рождения. Семья Климовых желают оставаться такой же милой, обаятельной и удачливой девчонкой. И, Танечка, мы вас поздравляем. И пускай у вас все получается. И пускай ваши желания непременно превращаются в вашу реальность и радуют вас, окрыляют и заставляют еще больше быть самой прекрасной девочкой на планете Земля. Ну что ж, друзья мои, на этом все. Ваши сообщения замечательно. Продолжайте в том же духе, но уже, знаете, с глазу на глаз, не знаю, в любимое ушко шепчите, говорите, не стесняйтесь вот этих вот прекрасных слов выражаться и, конечно, дарить своим близким то самое сокровенное внимание. Ну а я передаю микрофон Рустаму Османову. После 15 часов встречайте его в эфире. С ним и продолжится этот день. Я же Ира Александрова. Благодарю вас за компанию. Всех обняла. Всем пока.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ленте.
1: В Могилеве 14 часов.
2: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
3: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас, проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
2: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район пообщался с местными жителями и рассказал им о планах по развитию северных территорий Витебской области, передает Белта. Глава государства пообещал, что к 2030 году Верхнедвинский район мы в хорошем смысле не узнаем. Александр Лукашенко назвал три составляющие для развития этих территорий – туризм, сельское хозяйство и лесную отрасль. Президент добавил, что у регионов есть время научиться самостоятельно зарабатывать деньги, пока государство помогает наводить порядок на этих территориях, уточнив, что сейчас в стране уже поэтапно взялись за Витебскую область. Аграрии Беларуси накопали более 3 миллионов тонн сахарной свеклы. По оперативным данным, на утро 15 октября в стране накопано 3 миллиона 21 тысячи тонн сахарной свеклы. Об этом СББАИ сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Отмечается, что средняя урожайность составляет 475 центнеров с гектара, сахаристость 17%, что на 26 центнеров выше прошлогоднего показателя. Происшествием в Могилеве 15-летний школьник похитил у родственника дорогостоящий смартфон, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Ленинский РУВД обратился 49-летний местный житель с заявлением о краже мобильного телефона стоимостью около 3200 рублей. Оперативники установили, что к преступлению причастен двоюродный брат заявителя. Подросток хотел приобрести новый гаджет, однако родители отказались от покупки. Придя в гости, школьник дождался, пока родственник уснет, после чего забрал технику вместе с коробкой. В отношении несовершеннолетнего следователя возбуждено уголовное дело. И в завершении, сегодня в Беларуси стартовал первый этап репетиционного тестирования. Для будущих абитуриентов это возможность проверить уровень своих знаний перед экзаменами, познакомиться с процедурой проведения теста и понять, какие темы нужно подтянуть, пишет СББАИ. Для получения объективного результата Республиканский институт контроля знаний напоминает о необходимости строго соблюдать правила проведения тестирования. В пунктах проведения РТ категорически запрещено фотографировать задания, копировать материалы любым способом, выносить бланки и черновики из аудитории, а также публиковать вопросы и ответы к ним в интернете, соцсетях, учебных чатах или в образовательных платформах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 10-15 со знаком плюс. Сейчас в Могилеве 11 градусов тепла.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в «Пинскдрев». Скидки до 45% на мебель для всего дома. «Пинскдрев». Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до -2. Днем 10-15 со знаком плюс.

0: полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас, проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
2: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует стратегически определить, как развивать территории Северо-Витебской области. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район, передает Белта. Ответы чиновников на этот счет, включая руководителя Витебской области и вице-премьера Юрия Шулейко, не устроили президента. Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие стратегии как таковой, в том числе с учетом местных природно-климатических реалий.
3: Тут надо с элементарного начинать. А вы мне фауна. Вот Верхнедвинский район. Кругом болото. Это первое. Второе. Безобразная работа на этом участке. Люди работают отвратительно. У вас бывает погодное окно. Сутки, полутора, двое. Может быть, неделя. И в это время надо работать день и ночь, чтобы выхватить эти клочки земли. Вот с чего надо начинать.
2: Государство в Беларуси прежде будет придерживаться политики, направленной на поддержку многодетных семей. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Верхнедвинском районе во время общения с жителями городского поселка Освея, передает Белта. Александр Лукашенко подтвердил, что государство не снимает с себя ответственности за поддержку семей при рождении третьего ребенка. Он также заверил, что поддержка с жильем оказывается и другим многодетным семьям. Глава государства резюмировал, что, несмотря на ограниченность бюджета, социально ориентированная политика Беларуси в интересах детей останется неизменной. К другим темам. В Беларуси запустили сайт ВНС в лицах с историями более 150 делегатов, сообщает телеграм-канал Мининформ Беларуси. В Доме прессы состоялась презентация сайта, который рассказывает об истории Всебелорусского народного собрания через воспоминания и судьбы его делегатов. В основе проекта более 150 историй людей, участвовавших в работе ВНС в разные годы. Ресурс создан информационным агентством «Минская правда» по инициативе Министерства информации Республики Беларусь. Его открытие приурочили к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Первое собрание состоялось в октябре 1996 года. И в завершение. Второй областной форум в поддержку семьи, материнства и детства «Дорога любви, счастья в детях» состоялась в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Могилева. Государство активно поддерживает Институт брака и материнства. Председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облсполкома Мария Шапневская отметила связь между благополучием семей и прочностью государства. По ее словам, крепкая семья укрепляет духовные ценности и позволяет детям расти счастливыми. Она также добавила, что в будущем такие дети создают свои крепкие союзы, что обеспечит развитие и стабильность всего государства. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 10-15 градусов тепла. В Могилеве сейчас плюс 12.
4: Как вовремя вы присоединились к эфиру «Радио Могилев». Рустам Османов с вами, всем машу приветы. Но перед тем, как мы вместе начнем проводить время, нас ждет программа «Прямая линия» с Ниной Михновой. А гость программы сегодня главный государственный санитарный врач Могилевской области. Главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович. Пора бы озаботиться о том, чтобы дать гриппу решительный отпор. Поэтому все, что касается этой темы, как проходит кампания по вакцинации, какие вакцины используют в этом году, сколько человек планируется привить и в какие сроки, обсудим с нашим гостем в 15.15 в программе «Прямая линия» на радио «Могилев».

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня главный государственный санитарный врач Могилевской области, главврач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович. Максим Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Максим Николаевич, мы

0: И сегодня, точнее, вот в целом сейчас осенью вошли в сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Расскажите нашим слушателям, какова ситуация сегодня и какие меры уже принимают эпидемиологи.
1: Ситуация с заболеваемостью респираторными инфекциями у нас характерная для данного периода года. На сегодняшний день мы не отмечаем каких-либо всплесков, вспышечной заболеваемости. У нас идет небольшой рост показателя заболеваемости, в особенности среди детского населения. Но если говорить о эпидемиологическом слежении, то уровни заболеваемости сопоставимы с таковыми и прошлого года, в принципе, сопоставимы с сезонным подъемом. Мы работаем по эпидемиологическому слежению за респираторными инфекциями. Мы достаточно детально изучаем, какие вирусы распространены сегодня. Я могу сказать, что сегодня среди населения в части респираторных инфекций имеют место быть негриппозная группа вирусов. Мы понимаем, что более 200 разновидностей этиологических факторов, да, вирусов могут вызывать респираторные инфекции. Сегодня для нашего региона, да и для страны в целом, характерны риновирусы, аденовирусы, ну, то есть обычные возбудители обычных сезонных респираторных инфекций. Если наше население интересует, когда же мы ожидаем распространения гриппа самого, поскольку он выходит за рамки, скажем так, характеристик острых респираторных инфекций, то это ориентировочно конец января. Ну и далее будем наблюдать, возможно, эпидситуация будет продляться до апреля месяца.
0: Угу. То есть достаточно такой длительный период. А уровни каких заболеваний вы сейчас отслеживаете?
1: На сегодняшний день можно респираторные инфекции разделить на две большие группы. Это, по сути, амбулаторно-поликлинические пациенты, которые, скажем так, болеют респираторными инфекциями в легком течении средней тяжести. И для них достаточно амбулаторное наблюдение и выполнение рекомендаций доктора, находясь на лечении на дому. В основном болеют детки, у нас порядка 70% составляет эта заболеваемость детского населения, ну, порядка, соответственно, 30% заболеваемость взрослого. Ну и вторая большая клиническая группа – это пневмонии, которые возникают как осложнение на острые респираторные инфекции. Заболевание спускается в нижние дыхательные пути, и, соответственно, здесь уже другая клиническая картина, другая тяжесть заболевания и медицинские подходы к лечению также другие. В основном это пациенты, которые находятся у нас на стационарном лечении. По этиологии это, как я уже говорил, негриппозные вирусы, рина, адена, вирусы парагриппа.
0: А как стартовала кампания по вакцинации? Вы уже у нас рассказывали в эфире. Какие вакцины используете в этом году и сколько человек в какие сроки планируете привить?
1: Спасибо за вопрос, который сегодня актуален. Мы сегодня должны об этом говорить о вакцинации и о мерах специфической профилактики. Почему сегодня гриппа нет, но мы активно обсуждаем тему вакцинации? Потому что мы должны подготовиться заблаговременно. Наш организм должен среагировать на вакцину, чтобы не получилось впоследствии, что мы будем в январе делать прививки, а потом говорить о том, что привился и заболел, что является чистой воды совпадением по времени. Поэтому мы призываем сегодня принять решение о вакцинации. Сегодня у нас доступно во всех организациях здравоохранения, на всех административных территориях противогриппозная вакцина. Буквально за две недели октября месяца уже привилось против гриппа более 45 тысяч человек в области. Планируем привить порядка 118-119 тысяч. Это составляет около 12,5% населения нашего региона. Мы видим, что это не такой большой удельный вес, как мы раньше проводили вакцинацию 40% населения. Сегодня я даже не называю кампанию вакцинации массовой. Это кампания вакцинации, которая направлена на защиту наиболее уязвимых контингентов.
0: Спасибо за пояснение. Расскажем как раз, что это за категории граждан, которым как раз и хочется сделать вакцинацию, чтобы их защитить, буквально через несколько минут. Оставайтесь на волнах радио Могилев.
2: Прямая линия.
3: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть

0: существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
4: и по телефону 146.

0: Прямая линия.
1: В студии радио Могилев сегодня в гостях главный государственный санитарный врач Могилевской области, главврач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович. Мы говорим о том, что в области проходит вакцинация против гриппа, рассказали, какие вакцины используются. И, Максим Николаевич, вы упомянули, что вакцинация особенно важна и актуальна для отдельных категорий граждан. Расскажите, что это за категории и как, например, проходит вакцинация в трудовых коллективах и вакцинация организованных групп детей.
2: Я обязательно перед тем, как сказать об этих категориях, обязательно остановлюсь на том, что грипп – это не совсем то ОРИ, как мы привыкли понимать, с таким катаральным симптомом в виде небольшой температуры, кашля, чихания, насморка и так далее. Да, такие формы тоже есть. Есть и бессимптомные, есть и легкие формы гриппа. Но грипп выделяется в линейке респираторных вирусов своей характеристикой. И основная характеристика – это то, что вирус гриппа вызывает очень серьезную воспалительную реакцию в органах и тканях организма, вызывает очень серьезное влияние на иммунную систему, части угнетения работы иммунной системы, происходит на фоне воспалительной реакции перестройка организма, на фоне других клинических состояний, например, хронических заболеваний, в силу возраста, либо старшее поколение.

0: либо маленькие дети, организм не всегда может справиться вот с этим воздействием, и приходится прибегать к серьезным методам лечения. А это тоже не витамины. Все лекарственные препараты, которые направлены на поддержку организма при лечении гриппа, это достаточно серьезные препараты. Если сравнивать и ставить в линейку, допустим, вакцину против гриппа и лекарственный препарат, это абсолютно разные тяжесть влияния самого препарата. Если вакцина у нас гарантирована безопасно, с минимумом каких-то, скажем так, реакций кратковременных, то даже взглянув на аннотацию и листок вкладыш к лекарственным препаратам, который применяется при гриппе, можно даже визуально сделать вывод, сделать прививку или же войти в зону риска по гриппу. Так какие же группы? Уважаемые родители, в первую очередь хочу обратиться к вам. Не пренебрегайте рекомендации медицинских работников по вакцинации маленьких детей. Это дети, которым разрешена вакцинация в возрасте 6 месяцев до 3 лет. Очень чувствительная группа риска с серьезным клиническим течением гриппа, с последствиями для дыхательной системы, для иммунной системы и в целом для организма. Вторая группа, хоть менее многочисленная, но тем не менее не менее важная, это группа беременных женщин и женщин, планирующих беременность. Организм должен быть готов к встрече с вирусом путем профилактической прививки. При попадании вируса гриппа в организм беременной женщины происходит серьезная перестройка плацентарного кровообращения, что очень чревато воздействие на плод. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Очень большая группа и очень важная – это наши пациенты, люди с хроническими заболеваниями, заболеваниями эндокринной, иммунной системы, заболеваниями дыхательной системы, которые периодически возникают, сердечно-сосудистой. Это все потенциальные пациенты, которые могут иметь тяжелые последствия гриппа. Ну и люди в возрасте 65 лет и старше также относятся к категории риска в силу определенных особенностей функционирования нашего организма в таком возрасте. И мы, проявляя заботу, наше государство взяло на себя ответственность организовывать на бесплатной основе вакцинацию против гриппа. Мы все вот эти вот категории на сегодняшний день охватываем профилактическими прививками. Если не полностью, целью стоит по крайней мере 75% от группы риска вовлечь в кампанию вакцинации. Вот на это направлена наша работа, и с этим сегодня я обращаюсь к каждому из вас.
1: Спасибо за пояснение. А что бы вы рекомендовали учесть перед любой вакцинацией? Как готовиться к прививке? Какие есть противопоказания?
0: Подготовки особой к вакцинации нету, каких-то анализов сдавать не нужно, проходить лабораторные исследования, проходить какие-то консультации и так далее, множество нет, такой подготовки нету. Это ваше самочувствие. Не должно быть каких-то острых либо обострения хронических заболеваний. Я думаю, каждый человек прекрасно понимает, о чем я говорю. Это общее состояние вашего организма. Ну и, конечно, перед прививкой проводится осмотр врача, проводится минимальное обследование. Это измерение температуры тела, измерение давления, буквально пульсоксиметрия проводится. И оформляется допуск вакцинации. Прививка, которая у нас используется, Грипол Плюс, на сегодняшний день для бесплатной вакцинации, она обладает...

0: тестировали, у нас не было серьезных побочных каких-то реакций ни у детей маленьких, ни у взрослых, ни у пожилых людей. Прививали сотни тысяч человек. Ну, то есть это тоже говорит о безопасности и низкой реактогенности вакцины.
1: Спасибо большое. Наших слушателей ждет прогноз погоды. Ну, а мы через несколько минут вернемся в эту студию и продолжим наш разговор.
2: Прямая линия. Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, но местами заморозки до минус 2. Днем 10-15 градусов тепла. В субботу и воскресенье облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Температура воздуха в субботу ночью плюс 4, плюс 9. Днем 10-15 градусов тепла. В воскресенье ночью плюс 6, плюс 11. Днем 12-17 со знаком плюс. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
5: Наши хиты.

0: Прямая линия.
1: В гостях у радио Могилев главный государственный санитарный врач Могилевской области, главный врач Могилевского областного зонального центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович. Мы говорим о вакцинации против гриппа, о том, как проходит кампания по вакцинации, о том, рассказали, для каких категорий граждан это актуально. Максим Николаевич поделился, на что обратить внимание, что учесть перед любой вакцинацией. Ну и хотелось, что

0: посещение массовых каких-то мероприятий в сезон заболеваемости. Я не говорю, что это вообще не нужно делать, абсолютно себя ограничить, как какой-то в период локдауна. Нет. Но, тем не менее, вот меры предосторожности должны приниматься. И часть мер – это наша личная гигиена. Всегда и везде я рекомендую по возвращению домой, перед едой, всегда поддерживать чистоте руки и уметь применять средства дезинфекции, какие-то салфетки с дезинфицирующим эффектом. То есть наши руки должны, не должны стать источником заболевания для нас самих же, поскольку контакт, который происходит в общественном транспорте, на объектах торговли, где-то контакт с другими людьми, это тоже риск распространения, в том числе и респираторных инфекций. В целом, хочу сказать, общая мера профилактики, которая на сегодня, я немножко так обобщу, это развитие культуры сохранения здоровья. Человек должен понимать, насколько может повлиять на его иммунный статус и на общую сопротивляемость режим питания, режим труда и отдыха, режим, скажем так, пребывания на свежем воздухе или банально проветривания своих рабочих или домашних помещений. Казалось бы, это настолько для нас стало привычными фразами и словами, но поверьте, мы настолько это не выполняем, что все находимся в сезон заболеваемости в серьезной угрожаемой группе риска. Поэтому даже если использовать вот эти меры неспецифической профилактики, уважаемые радиослушатели, поверьте, вы многократно снизите риски инфицирования собственного и риски передачи инфекции в случае, если вы, к сожалению, заболеете. Поэтому не пренебрегайте мерами профилактики и неспецифической защиты.
1: И хотелось бы упомянуть про еще одну вакцину. В Беларуси с 2025 года действует новый национальный календарь прививок. Вы тоже у нас в студии бывали и рассказывали. И как раз вот вакцина от вируса папилломы человека, она тоже доступна в медучреждениях. Расскажите подробнее здесь.
0: С 2025 года по инициативе здравоохранения государством принят такой очень серьезный шаг на пути профилактики онкологических заболеваний у женщин. Это прививка, вакцинация против вируса папилломы человека. Вакцинация введена в национальный календарь. Проводится девочкам в возрасте 11 лет на бесплатной основе. Я хочу сказать, что мы нашли отклик со стороны родителей. Сегодня привито порядка 5000 девочек 2014 года рождения и порядка 4000 получили уже первую прививку 2015 года рождения. Прививаются и на платной основе против ВПЧ, поскольку люди у нас понимают, что это беспрецедентная мера, которая вот направлена на профилактику, она эффективна, поскольку у нас есть примеры других стран, которые чуть ранее ввели эту вакцинацию, они уже сегодня имеют результаты в плане заболеваемости раком шейки матки у девушек, женщин. И вот это вот серьезное подспорье призвано уменьшить вот эту вот, скажем так, бремя заболеваемости онкологией, именно женской онкологией среди нашего населения. И в этой части убедительная просьба. Мы различными доступными способами находим контакт с родителями, чтобы донести информацию о важности вакцинации против ВПЧ девочек 11 лет. Сегодня это наиболее важная возрастная группа. И когда вы получаете рекомендации медицинских работников вакцинации, не игнорируйте их. Это серьезное подспорье, это хорошая защита и профилактика онкологического заболевания с тяжелыми последствиями. А сегодня мы видим, что люди некоторые отказываются. Мы по собственной инициативе ставим своих детей в серьезный риск развития заболевания. Здесь трудно объяснить, как принимает решение родитель, но при наличии возможности обеспечить защиту этой возможностью нужно пользоваться. Я хочу, чтобы меня услышали наши жители, у кого нет девочек в таком возрасте. Вы можете рассказать это тем, у кого есть.

0: есть такая возрастная группа наших деток. Сегодня, еще раз говорю, нужно пользоваться возможностями современной профилактики.
1: Спасибо большое, Максим Николаевич. Хочется пожелать нашим слушателям в первую очередь крепкого здоровья, да, для чего мы все здесь с вами рассказываем так разносторонне. И напомнить, что в любом медучреждении и особенно в наших центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья готовы все разъяснить. На сайтах есть подробная информация. То есть тут ключевое знание и забота о своем здоровье. И она находится в руках каждого из нас. Благодарю нашего гостя. Сегодня у нас в студии был главный государственный санитарный врач Могилевской области, главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович. Для вас работала Нина Михнова. Всего доброго, до новых встреч.
2: Прямая линия на радио Могилев.
3: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 16 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район, передает Белта. Президент отметил, что с учетом условий северных регионов Беларуси, зоны даже не рискованного, а критического земледелия особо важны дисциплина и оперативность всех работ.
4: Если кто-то не выполнит то, что я сейчас сказал, хренину, он ждет. Во главе с губернатором, имея это в виду. А может и Крутой пойдет с вами туда батальоном командовать. Поэтому разговоров быть не может. Здесь должна быть военная жесточайшая дисциплина. Ну и, конечно, людям надо заплатить, если они работают.
3: В продолжение темы президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями Витебской области заявил, что в стране будут и далее делать все необходимое, чтобы у детей как в городах, так и в сельских населенных пунктах были все возможности для развития и нормальной жизни, передает Белта. Глава государства призвал ценить и беречь жизнь на селе, в небольших населенных пунктах, где по сравнению с большими городами больше природы и пространства. Что касается возможностей для образования, здесь уже задача государства сделать так, чтобы уравнять возможности с городом. Другим темам стали известны даты проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования, сообщает Белта. Так, ЦТ и ЦЭ по обществоведению, математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, географии, истории Беларуси в контексте всемирной истории пройдут 27 мая. ЦЭ и ЦТ по государственным языкам состоятся 31 мая. Централизованное тестирование по математике, биологии, иностранному языку и географии абитуриенты напишут 4 июня. ЦТ по обществоведению, химии, физике и истории Беларуси в контексте всемирной истории пройдет 7 июня. Зарегистрироваться на ЦТ нужно будет с 9 по 22 апреля, на резервные дни с 8 по 11 июня. На Воскресенском кладбище в Могилеве открыли памятный знак выдающемуся ученому-медику Николаю Мандельштаму, который жил и работал в городе в 19 веке. Открыл первую повивальную школу, стоял у истока формирования системы здравоохранения Могилевщины, на счету которого сотни спасенных жизней, пишет СББАЙ. Памятный знак появился благодаря проекту «Имя на камне», который реализовывали депутаты парламента вместе с врачебным сообществом региона. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 10-15 со знаком плюс. В Могилеве сейчас 12 градусов тепла. Новости.
5: 16.03, четверг, прекрасный день продолжается. Ну, а когда день хорош, хочется даже спеть. Хотя песня нам обычно и помогает, чтобы не отвлекаться, пусть за вас и для вас поет радио Могилев. В этом часе запоет оно голосами Матафикс, Day of Days, Лирика и других, а вот говорить будет голосом моим, Рустама Османова. Всем отличного дня и таких же хитов.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

А можно порассуждать и о хэппи-эндах, хотя он не случился в треке Полины Гагариной и Сергея Лазарева, а вот у многих счастливый конец рабочего дня совсем скоро рискует наступить. Хочется, чтобы и природа, и погода пела с вами вместе по этому поводу, а то все ради одно радио Могилев отдувается. Но ничего, подключиться ли к процессу погоды или даже, скажем так, не выключиться ли из него, скоро узнаем из прогноза.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 10-15 со знаком плюс.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: События. Информация. Факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Беларусь экспортирует продукты питания на 10 миллиардов долларов в год. Об этом напомнил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Верхнедвинский район, сообщает Белта. Глава государства поднял несколько важных тем, в том числе заявил о приоритете сельского хозяйства и социальной поддержки семей. Он отметил, что страна экспортирует продукты питания на 10 миллиардов долларов в год, обеспечила продовольственную безопасность и среднюю зарплату около 1000 долларов. Мы свое сельское хозяйство в целом спасли, но надо двигаться дальше, сказал глава государства. Он подчеркнул, для человека надо прежде всего поесть, потом уже одеться. И добавил, что видит задачи по развитию аграрной отрасли на 2 десятилетия вперед. Белорусский лидер также подтвердил неизменность политики поддержки многодетных семей, включая помощь при рождении 3-го ребенка и решение жилищных вопросов. Несмотря на ограниченность бюджета, социально ориентированная политика Беларуси в интересах детей останется неизменной, резюмировал президент. Говоря о стратегических ориентирах развития страны, нельзя не отметить, что курс на продовольственную безопасность и социальную поддержку граждан – это не сиюминутное решение, а результат выверенной государственной политики, которая формируется при непосредственном участии народа. Именно такой площадкой для принятия ключевых решений уже 3 десятилетия служит Всебелорусское народное собрание. За эти 3 десятка лет ВНС прошло немалый путь в становлении государственности и народовластия в нашей стране. Всебелорусское народное собрание призвано принимать важнейшие стратегические решения для развития нашего государства. ВНС не вмешивается в дела отдельных ведомств, но решение Всебелорусского народного собрания обязательно для всех государственных органов, подчеркнул депутат Могилевского областного совета депутатов, делегат ВНС Александр Лободырев.
3: Все эти документы и решения Всебелорусского народного собрания, важнейшие для нашей страны, были приняты не за закрытыми дверями, а белорусским народом через своих делегатов, через своих представителей. Это и есть народовластие. Я желаю, чтобы народовластие в нашей стране развивалось, множилось, усовершенствовалось.
2: Тем временем Европа пересматривает приоритеты. Немецкий канцлер за сокращение бюджета ЕС, Британия за экономию воды. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил сократить бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы по всем статьям. По его словам, переговоры вступают в решающую стадию и должны завершиться уже в 2026 году, сообщает Ньюсбай. Нужно четче и правильнее расставить приоритеты, заявил Мерц. Основные инвестиции, по его мнению, должны идти в безопасность и конкурентоспособность блока. Он также намерен добиваться приостановки мешающих бизнесу правил и полной отмены обязательств по отчетности. Проект бюджета ЕС уже предусматривает рост военных расходов при сокращении аграрных дотаций и помощи депрессивным регионам. А в Великобритании, которая в ЕС не входит, решили экономить воду. 3 крупных оператора водоснабжения предложили ограничить потребление для частных школ, автомоек, гольф-клубов и других предприятий из-за продолжительной засухи. Вот так легко решаются проблемы в Европе. Просто перекрыть кран с водой. Украина и вовсе оказалась в долговой яме из-за недальновидной политики своего руководства. Обязательства по госдолгу страны бьют рекорды, сообщают СМИ. В пересчете на 22 миллиона жителей долговая нагрузка на душу населения превысит 9,5 тысяч долларов. Это следует из графика платежей украинского Минфина. Киев будет выплачивать долги как минимум до 2061 года. И по сути, пока Беларусь планомерно укрепляет продовольственную безопасность и социальную поддержку граждан, другие вынуждены экономить на воде. Третьи – десятилетиями расплачиваться за недальновидное решение своих властей. А зависит это прежде всего от того, насколько ответственно подходит руководство к выбору приоритетов.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Радио «Могилев».

0: Ярмарка с 11 по 20 октября возле ТЦ «Стрелец». Рыба, консервы дальневосточные, мед, чай, алтайские, восточные товары, одежда для всей семьи, сумки, обувь. Улица Каштановая, 4.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Ладе». Подробности на lada-da.by.
0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Возможно, вы из-за слишком глубокой погруженности в рабочий процесс не заметили, что 17 часов к нам вот-вот подкрадутся. Сообщаю вам об этом, разделяя радость от того, что теперь вы можете посвятить себя и личным, важным или любимым делам, даже если на сегодня это ничего не делание. Главное, под музыку на радио Могилев.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: хочу тебе доказать. В Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил ребром вопросы развития Северо-Витебской области. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район, передает Белта. Ответы чиновников на этот счет, включая руководителя Витебской области и вице-премьера Юрия Шулейко, не устроили президента. Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие стратегии как таковой, в том числе с учетом местных природно-климатических реалий.
4: Земля не вспахана, кукуруза, которая стоит в болоте сейчас, я не знаю, как вы ее убирать будете. Ну, может быть, в ноябре или в декабре мороз ударит, будет по суше, вы, может быть, какое-то зерно получите. Я уверен, что вы там силоса не получите. Вы туда не влезете, понимаешь? А то, что ты залезешь, как в некоторых местах, колея до самого не могу, так мне такая работа не нужна, потому что трактор дороже, чем та кукуруза, которую вы там уберете когда-то.
3: Проект закона об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь, который внесен правительством в Палату представителей, предполагает изменение ставок ряда налогов в 2027 году, сообщили Белта в Министерстве финансов. На 6,2% скорректированы ставки земельного и экологического налогов, транспортного налога, налога на добычу природных ресурсов, подоходного налога в фиксированных суммах, единого налога для ИП и физлиц, налогов за владение собаками и на игорный бизнес. Аналогичным образом пересмотрены минимальные суммы единого налога для физических лиц и налогов на профдоход, ремесленный сбор и сбор в сфере экотуризма. Во время проверки одного из батальонов 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады на полигоне западного оперативного командования прошли контрольные занятия по огневой подготовке. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сегодня посетил один из полигонов западного оперативного командования. Госсекретарь Совбеза отметил, что профессионализм мотострелков за полгода значительно вырос, и практически все задачи решены только на хорошие и отличные оценки. Другим темам: в Национальной библиотеке Беларуси открылся масштабный выставочный проект «Женщина. Душа страны. От истоков до наших дней». В создании экспозиции приняли участие 10 мастеров Могилевской области из Бобруйска, Быхова и Осиповичей. Всего на выставке представлено около 400 уникальных экспонатов, выполненных в традиционных техниках ткачества, вышивки, росписи, а также резьбы по дереву, лозы и соломоплетения. Совместный проект Белорусского союза мастеров народного творчества и Национальной библиотеки призван раскрыть образ женщины как главной хранительницы культуры, культурных традиций и семейного очага. И в завершение к новостям компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла. Местами заморозки до минус 2. Днем 10-15 градусов тепла. В Могилеве сейчас плюс 12. Новости.
5: На вот и 17 часов наступили. Кто-то ждал их очень, кто-то, может быть, и не ждал вовсе, но они здесь. А с ними и опять я, Рустам Османов. А к нашим радиоволнам добавляются зеленые волны «Зиверт».

0: Хорошие люди. А тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Энергетика – это то, без чего не обходится ни один день. Свет в окнах, тепло в батареях, работа заводов и транспорта. Но чтобы понимать, как отрасль живет и развивается, нужны точные данные. Ведущий специалист сектора энергетической статистики – это тот, кто собирает, проверяет и сводит воедино информацию о производстве и потреблении энергии по всей Могилевщине. А как с этим справляться, знает герой программы Арсений Воронец.
0: Наши люди.
2: Арсений – ведущий специалист сектора энергетической статистики отдела статистики услуг и энергетической статистики Главного статистического управления Могилевской области. Арсений, как ты пришел в эту профессию?
3: Я отучился на математика-программиста. В один из дней отработки нам предложили посетить статистику, чтобы нам рассказали, чем она вообще занимается. Я узнал про разные сферы, и также, когда уже искал место отработки, один преподаватель предложил мне место в статистике. Я посчитал, что это хорошее предложение, так как, когда мы были у них на экскурсии, мне очень понравилась данная структура.
2: Наслышано, что учился на программиста, а в статистику как попал?
3: Моя специальность звучит как прикладная математика. По выходу мы являемся математиками-программистами. Программирование меня зацепило только в паре сфер. Одна из них – это как раз-таки искусственный интеллект. А вторая часть – это была математика. Был предмет математическая статистика, которая как раз-таки пересекается с нынешней специальностью и помогает мне разобраться в моей новой профессии.
0: Наши люди.
2: Расскажи о проекте, в котором ты участвуешь.
3: Я когда пришел, попросили создать проект, игру для популяризации статистики среди молодого населения. Также я увлекался созданием игр, и здесь помогает также искусственный интеллект для того, чтобы придумать основную идею игры. Ну, а я занимаюсь больше технической частью.
2: А когда только пришел, было сложно влиться в коллектив?
3: Первый месяц – это адаптация к терминологии и методологии. Статистика – особая предметная область, и поначалу приходилось много читать и разбираться. Но за мной тоже закрепили наставника, опытного специалиста, который в течение 6 месяцев плавно вводит меня в профессию. Это очень помогает разобраться с профессией. Можно задать любые вопросы и получить сразу развернутый ответ.
0: Наши люди.
2: Как его встречают молодых специалистов?
3: Молодых специалистов встречают у нас очень хорошо. Коллеги открыты, отвечают на вопросы, несмотря на то, что новенький. Наоборот, интересуются моими идеями по искусственному интеллекту. Атмосфера рабочая и дружелюбная. И отдельно отмечу систему наставничества, которая помогает влиться в работу.
2: Энергетическая статистика – это основа, на которой строится решение о развитии отрасли, тарифах, инвестициях. Ведущий специалист сектора – человек, который видит за сухими цифрами реальные процессы. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в наших соцсетях «Радио Нижнее Подчеркивание Могилев».
0: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на «Радио Могилев».
4: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: спицы, Жака, жук, копейца.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
3: Пора в ОМА. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536 45 00 и на сайте OMA.BY.

К сожалению, бывает такое, что час от часу не легче. И вот предупреждают о предстоящем сильнейшем тумане в ночные и утренние часы 16 октября, который может сократить видимость расстояния до сотни или 500 метров. Так что будьте осторожны, друзья. Но, надеюсь, сигнал радио Могилев от этого не ухудшится, и вы сможете продолжать слушать любимую музыку. А еще о погоде через несколько минут.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до -2. Днем 10-15 со знаком плюс.

Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев. Холодильники Haier, Midea, Toshiba, Samsung. Только до 2 ноября. Кредит от 0%.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Лада»! Подробности на lada-da.by.
2: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
3: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: треком «Crazy» сумасшествие добавила нам в эфире Бритни Спирс. С ума сходим от счастья в этот четверг. Предлагаю по-доброму продолжить и в следующем часе. Ну а пока у нас на очереди Тейлор Свифт и Товстик.
1: Новинка на радио Могилев.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко осмотрел во время рабочей поездки в Верхнедвинский район ситуацию на полях с воздуха и раскритиковал работу руководства области и района, передает телеграм-канал «Пул Первого». Глава государства акцентировал: здесь зона критического земледелия, поэтому нужна четкая стратегия.
4: Вы прозевали, вы проспали лето и раннюю осень, где надо было работать не 8 часов, а 40 часов в сутки надо было работать. Вы проспали. Вот и все. А в Витебске только так можно результат получить. Здесь нельзя работать так, как в Минске. Здесь надо работать 40 часов в сутки, а потом 9 месяцев спать, если мы хотим что-то иметь.
3: В продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район посетил новое современное животноводческое предприятие «Красный Бор Агро», передает Белта. Данное предприятие специализируется на мясном животноводстве. Соответственно, нужны земли для производства кормов. Президент еще до приезда внимательно изучил карту района и определил те земли, которые можно предложить эффективному участнику под развитие производства. Такую передачу активов частному бизнесу Александр Лукашенко назвал крайним вариантом, но в данном случае этот шаг оправдан. К другим темам. Сегодня в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь прошла встреча председателя Совета Республики Натальи Качановой с членами координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов государств-членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, пишет СББАЙ. В современных реалиях тема обеспечения обороноспособности, безопасности и защиты мирной жизни на своих территориях актуальна для всего мира, подчеркнула Наталья Качанова. В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы укрепления региональной безопасности, совместного противодействия современным вызовам и угрозам, а также дальнейшее развитие межпарламентского сотрудничества в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Сегодня в Могилеве в Белорусско-Российском университете прошел брифинг УВД Могилевского облисполкома на тему кибербезопасности и противодействия IT-преступности в регионе, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Как рассказал начальник криминальной милиции области Евгений Будько, регион лидирует в стране по раскрываемости интернет-хищений. Начальник управления по противодействию киберпреступности Роман Романенко отметил, что среди основных схем обмана остаются звонки в мессенджерах под видом госслужащих, фиктивные кредиты и уловки в соцсетях. Спикеры призвали граждан к бдительности и отдельно напомнили родителям о важности контроля цифрового поведения детей, чтобы исключить их вовлечение в преступные схемы. И в завершение к новостям компании. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3 годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если вы уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по телефону 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 10-15 со знаком плюс. В Могилеве 10 градусов тепла.
5: Если за окном стемнело, значит 18 часов наступили. А если чувствуете неуемный подъем настроения, значит вы на радио Могилев. А еще здесь я, Рустам Османов, и корни с плачущей березой.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть слишком поздно.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Хорошо быть человеком-оркестром. Все умеешь или думаешь так. А если скучно, всегда найдешь чем заняться. Вот и Джонни Депп и за штурвал стать может корабля, и в рок-н-ролл поиграть, а теперь и художественную выставку устроил в Лондоне, выставив там свои картины, скульптуру и коллажи. Ну а если вы хотите легко и непринужденно проводить свой вечер без особого напряга, просто оставайтесь на наших волнах.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до -2. Днем 10-15 со знаком плюс.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

0: Конечно, невозможно оторвать ухо от динамика приемника, когда ждут новости о жизни кумиров и знаменитостей шоу-бизнеса. Хорошо, что у нас есть человек, который всю информацию об этом соберет и донесет до нас. Это Олеся Маскина. Ее программа подслушана в 19.05 на радио Могилев. Послушаем и будем в курсе всех звездных новостей.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
1: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район высказался о больших перспективах лесопереработки, передает Белта. В этой связи он обратил внимание на развитие Африки. Этот регион обладает значительным потенциалом и демонстрирует высокие темпы экономического роста. Однако Африка не обладает лесными ресурсами, и глава государства полагает, что Беларусь может сработать в этом направлении.
3: Вам без леса в Витебской области, как и нам, в стране жить нельзя. Половина территории – это лес. И от леса мы должны иметь больше. И сегодня я вижу уже из своего опыта и обладая информацией, мир начинает поворачиваться в сторону переработки леса. Почему? Уже богатеет Африка, богатеет Юго-Восток Азии, а леса там нет. А раз богатеют, они строят неплохое жилье, а это мебель там и так далее. А это только у нас. Здесь надо развивать.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения школы в Пешаваре. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В послании глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли известие о страшной трагедии, унесшей жизни десятков человек, большинство из которых – дети. От имени всего белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Пакистана, родным и близким погибшим. Пожелал им духовных сил и мужества выдержать это испытание, а пострадавшим скорейшего выздоровления. Другим темам. В Беларуси запустили сайт ВНС в лицах с историями более 150 делегатов, сообщает телеграм-канал Мининформ Беларуси. В Доме прессы состоялась презентация сайта, которая рассказывает об истории Всебелорусского народного собрания через воспоминания и судьбы его делегатов. В основе проекта более 150 историй людей, участвовавших в работе ВНС в разные годы. Ресурс создан информационным агентством «Минская правда» по инициативе Министерства информации Республики Беларусь. Его открытие приурочили к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Первое собрание состоялось в октябре 1996 года. И в завершение. В ближайшее время вегетация озимых культур продолжится. Наиболее активной она будет в юго-восточной части страны. Об этом рассказали Белта в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в основном в умеренно увлажненном состоянии, что способствует проведению агротехнических мероприятий по уходу за озимыми культурами и подъему зяби. Условия для уборочных работ складываются удовлетворительно. В некоторых районах страны проведение полевых работ осложняет переувлажнение почвы, сказали в Белгидромете. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем от 10 до 15 градусов тепла. В Могилеве сейчас плюс 8.

0: Сегодня послушна очередная порция звездных новостей. Недавно у Рианы спросили, сколько неизданных треков у нее накопилось. И Рири решила ответить через косметику. Она сравнила свой музыкальный сейф с Gloss Bomb Vault коллекцией Fenty Beauty, где 10 продуктов. По словам Рианы, таких ваутс у нее как минимум 17. Фанаты тут же взяли калькулятор. 17 умножить на 10 получается 170. И вот уже в соцсетях шутят, что у Рианы материала хватит сразу на несколько альбомов. Риана тем временем продолжает держать интригу. Ее последний альбом вышел еще в 2016 году, а поклонники все это время ждут продолжения. Ждем, когда Рири наконец откроет свой музыкальный сейф и покажет, что там накопилось. Сидни Суини и Мэрилин Монро оказались родственницами. Вот это поворот! Кто бы мог подумать, что двух голливудских актрис связывает не только профессия, но и общее семейное древо. Специалисты по генеалогии, исследователи, которые по архивным документам восстанавливают семейные деревья и ищут родственные связи, обнаружили общего предка актрис. Им оказался Эзра Перри, живший в 17 веке. В итоге Сидни и Мэрилин приходятся друг другу дальними кузинами. Родственная линия проходит через отцов актрис. Так что у Сидни теперь есть неожиданный пункт в семейной биографии. И звучит он весьма по-голливудски. Не сдержал восхищения. Бен Аффлек заговорил о Дженнифер Лопес. Никакой драмы. Похоже, знаменитости остались в прекрасных отношениях. В новом интервью Бен неожиданно тепло отозвался о бывшей жене. Аффлека спросили, почему Лопес до сих пор не получила номинацию на «Оскар» за свои актерские работы. Ну а Бен признался, что считает систему наград довольно субъективной и не всегда согласен с ее результатами. По его мнению, победа на премии вовсе не означает, что именно этот человек действительно был лучшим. На этом все. С вами была Алиса Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Кофе купил.
3: Вернулась.
0: Билеты в кино.
3: Вернулась.
0: Поужинали.
3: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa Card.

0: кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Наши хиты.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.

И как луч света сквозь облака эти самые, прорывается к вам Радио Могилев с целым набором хитов. Среди них в исполнении Боба Синклера и Стиви Эдвардса, Мадонны и Мартина Гаррикса, Натальи Подольской и других. Ну а пока вы слышите меня, Рустама Османова, и как бы странно это ни прозвучало, Кайли Миноук.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем 10-15 со знаком плюс.
1: Наши хиты.

0: кто что любит в этом мире. Некоторые вот любят деньги, что неудивительно, но просто иногда как-то даже чересчур. Хотя то, как они проворачивают свои дела, чтобы поправить свое финансовое положение, поражает. В Китае одна дама выкупила почти 200 парковочных мест, относящихся к жилому комплексу, в котором она проживает. Долгое время он был полупустой, и дама воспользовалась возможностью, и как оказалось, не зря. На это она потратила около 2 миллионов долларов. И когда в итоге квартиры стали заселяться, она стала перепродавать места новым жильцам. Те и в суд подали, но бизнесвумен его даже выиграла. Вот такие вот дела, друзья. Ну а мы любим музыку в конце дня и такое же замечательное настроение, поэтому и слушаем Радио Могилев.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко уделяет повышенное внимание сфере сельского хозяйства, ставя целью еще более развивать это направление. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район, передает Белта. Александр Лукашенко в качестве одного из достижений отметил, что страна экспортирует продукты питания на 10 миллиардов долларов в год.
2: Я сейчас больше, казалось бы, вникаю, хотя и промышленности у меня хватает, в сельском хозяйстве. Почему? Потому что его надо спасти. Потому что для человека надо прежде всего поесть, ну, потом уже одеться. И еще надо лет 20 для того, чтобы мы вывели его на приличный уровень. Это огромная работа, огромная. И нам как-то Бог помог. Мы свое сельское хозяйство в целом спасли. Вчера я так подумал, 10 миллиардов долларов, 10 миллиардов мы зарабатываем от продажи молока, которое по капле доим, мяса там, которое 10 миллиардов продавая. И свой народ накормили более. Но надо двигаться дальше.
1: В продолжение темы президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили о состоянии дел в агропромышленном комплексе Витебской области в целом, передает Белта. Основным видом деятельности здесь является молочное скотоводство. По мясному скотоводству разработана отдельная стратегия. В настоящее время ведется в том числе модернизация комплексов по откорму крупного рогатого скота на 43 тысячи мест. По планам, с учетом строительства новых объектов, планируется увеличить это число до 67 тысяч. Речь зашла и о строительстве профилакториев для телят, как в северном регионе, так в стране. Президент вновь подчеркнул, они должны быть заполнены. Другим темам. Горячая линия Комитета госконтроля по вопросам дебюрократизации, выявления недостатков при осуществлении процедур и избыточных административных барьеров будет работать 16 октября. Об этом Белта сообщили в КГК. Граждане и юридические лица могут сообщить о недостатках в работе службы «Одно окно» и при осуществлении административных процедур, излишнем количестве запрашиваемых документов и согласований, а также об избыточной переписке и формальных ответов, необоснованных отказах в приемах документов, сложных, запутанных процедурных оформлениях. Звонки будут приниматься с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов по короткому номеру 191. В Беларуси проходит республиканский конкурс «Лидер года 2026». Об этом Белта рассказали в Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи. В «Лидере года» участвуют юные активисты в возрасте 14-17 лет. Среди конкурсантов – лидеры детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления, детских и подростковых советов. До 20 октября проходит первый этап на уровне учреждений. Его победители пройдут дальше, на районный городской этап до 15 ноября. Следующий шаг – участие в областном Минском городском этапе до 5 декабря. Самые сильные дойдут до республиканского финала. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, местами заморозки до минус 2. Днем от 10 до 15 со знаком плюс. В Могилеве сейчас плюс 8.
3: «20 часов в полный рост уже здесь. Встречаем их как положено, поскольку они приближают отход ко сну, и мы помним, что завтра еще рабочий день. Настроиться нужно правильно и на завтра, и на предстоящий час. Повторяйте себе, что все будет хорошо. Лень самим, тогда пусть за вас это сделают Саша Дид и Митя Фомин. Рустам Османов, еще практически час с вами».

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

А нам, я так понимаю, в скором времени, походив по всем дорогам, или скорее поездив, придется запоминать новую дорожную разметку. Кривую причем. Такая экспериментальная появилась в Гродно. И она, да, кривая, в прямом смысле слова, нарисована какими-то зигзагами. Особых каких-то сверхфункций она не выполняет, а в первую очередь направлена на снижение скорости движения при приближении к аварийно-опасным участкам уличной сети и дополнительного привлечения внимания. Все течет, друзья, все меняется, развивается, и это касается даже дорожной разметки. Всем, кто за рулем прямо сейчас, удачи на дорогах!

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, но местами заморозки до минус 2. Днем 10-15 градусов тепла. В субботу и воскресенье облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Температура воздуха в субботу ночью плюс 4, плюс 9. Днем 10-15 градусов тепла. В воскресенье ночью плюс 6, плюс 11. Днем 12-17 со знаком плюс. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Нет ли у вас желания пойти отдохнуть? Нет? Ну и ладно, оставайтесь тогда на наших волнах и слушайте музыку, а я вот, пожалуй, откланяюсь на этом. С вами был Рустам Османов, всем машу пока, желаю доброй ночи, услышимся обязательно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: С итоговым обзором событий в студии Тина Павлова. Добрый вечер. Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения животноводческого хозяйства в Верхнедвинском районе подарили теленка японской породы, передает Белта. Кличка молодой телочки Освея. Она имеет черный окрас, родилась 1 июля нынешнего года. Теперь ее перевезут в хозяйство президента. Глава государства сразу попросил специалистов дать подробные инструкции, как корову этой породы правильно содержать и кормить.
1: Как ее зовут?
2: Освея. Ну, мы в честь...
1: Ну, да, нормально. Свет. По озеру. Поэтому маленькая.
2: Вот. Она поедет к вам в хозяйство.
1: Ты напиши,
2: японская
1: напиши,
2: корова, тут все написано.
1: Как за ней ухаживать сначала.
2: Все. Николай спасибо Николаевич, вам.
1: Ну, это бесплатно. Я тебе двух лошадей.
2: Не, все бесплатно.
1: Малышка. Не-не, хорошая, красивая. Не боится людей. Ну, ладно, выращу.
0: Другим темам. Беларусь и Египет обсудили ход подготовки к очередному заседанию совместной торговой комиссии и согласование дорожной карты торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства иностранных дел, пишет СББай. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Египте Евгений Соболевский встретился с первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Египта, руководителем египетской коммерческой службы Абдель-Азизом Аль-Шерифом. Особое внимание было уделено перспективам развития промышленной кооперации, включая организацию в Египте с сборочных производств, белорусской сельхозтехники и возможности получения предусмотренных египетским законодательством льгот и преференций. В Национальной библиотеке Беларуси открылся масштабный выставочный проект «Женщина. Душа страны. От истоков до наших дней». В создании экспозиции приняли участие 10 мастеров Могилевской области из Бобруйска, Быхова и Осипович. Всего на выставке представлено около 400 уникальных экспонатов, выполненных в традиционных техниках ткачества, вышивки, росписи, а также резьбы по дереву, лоза и соломоплетения. Совместный проект Белорусского союза мастеров народного творчества и Национальной библиотеки призван раскрыть образ женщины как главной хранительницы культурных традиций и семейного очага. Второй областной форум в поддержку семьи, материнства и детства «Дорога любви, счастья в детях» состоялся в Могилеве. Государство активно поддерживает Институт брака и материнства. Председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облсполкома Мария Шапневская отметила связь между благополучием семьи и прочностью государства. По ее словам, крепкая семья укрепляет духовные ценности и позволяет детям расти счастливыми. Она также добавила, что в будущем такие дети создадут свои крепкие союзы, что обеспечит развитие и стабильность всего государства. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до минус 2. Днем от 10 до 15 градусов тепла. В Могилеве сейчас +8.

0: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Тяжкости носять часовый характер. Вы зусім справитеся.
3: Телец.
2: Правильно расставляйте приоритеты, каб не выдатковать занадто шмат энергии и сил на дробязи.
3: Близняты.
2: Зразуметь и прадбачить. Вось ваша мантра.
3: Рак.
2: Треба удосканаливать умение адмаўляць людям. Гэты день як раз падыдзе для тренировки.
3: Лео.
2: Откладите у бок бягучыя справы. Засяродзьцеся на асабістым жыцці. Вас чакае сюрприз.
3: Дева.
2: Перагледзьце свои погляды и адмоўцеся от перакананняў, якія не дазваляюць вам рухацца далей.
3: Шалі.
2: День не абыдзецца без хваляванняў, але дзякуючы ім вы адчуеце сябе бадзёрым.
3: Скарпіён.
2: У вас будзе лішняя нагода пераканацца ў тым, што жыццё дзіўнае і поўнае нечаканасцяў.
3: Стралец.
2: Захоўвайце спакой, усе праблемы вырашальныя.
3: Казярог.
2: Чым мацней вы чагосьці хочаце, тым больш шансаў дабіцца свайго.
3: Вадалей.
2: Вам важно не распыляться, а засяродьтесь на тем, что заправды важно.
3: Рыбы.
2: Не варто брать у дух и здесьнять рызыкоўныя финансовые операции. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, но местами заморозки до -2. Днем 10-15 со знаком плюс.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Москина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отдохнем.

не тревожится. Пусть сейчас не будет ни дел, ни планов, ни спешки. Мы просто есть, и нам не нужно ничего сейчас решать. Торопиться некуда. Просто смотрим на ночь за окном и слушаем потрясающие композиции.

Ночное небо особенно прекрасно. Где-то там, за облаками, горит Сириус. Светит Вега. Стоит на месте полярная звезда. Они светят миллионы лет. И наши дневные заботы кажутся совсем маленькими рядом с этим небом. Но и мы его часть. Мы тоже сделаны из звездного вещества. А сейчас отпустите все то, что днем не давало покоя. Пусть все идет своим чередом.

Уют – это не вещь, это ощущение. Это когда плечи сами опускаются, и воздух становится чуть теплее. Это свет торшера, который не режет глаза, а собирает вокруг себя тишину. Это любимая чашка, старый плед и любимая мелодия. Не потому, что они важны сами по себе, а потому, что рядом с ними мы вспоминаем. Именно в эти минуты нам можно не быть сильными. Нам можно просто быть.

это мягкое пространство, где мысли замедляют шаг, где можно отпустить все, что не получилось, и не тащить это в завтра. Пусть дневной шум останется где-то далеко. Пусть заботы подождут до утра. Сейчас только вы, я и музыка на радио Могилев.

Не нужно грустить о том, что прошло. Просто улыбнитесь этому. Скажите спасибо и отпустите. И знаете, в этом отпускании нет потери. Все, что было, уже сделало свое дело. Чему-то научило, что-то согрело, что-то оставило след. А теперь можно не держать. Отпускайте. А завтра? Завтра будет просто еще один день. Ни экзамен, ни битва. Просто день. С вами была Олеся Маскина. Спокойной ночи.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 16 октября по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

16 октября по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Наши хиты. А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

16 октября по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

16 октября по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла.